0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эльдо радио. Новинка эфира.

0: Эльфа Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую

Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/ecoradio.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

такие горы. Если непонятно, нам и без понятно. Горы, горы.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и к

0: важной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автонеахер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Lights, camera,
1: action. Эко-радио. Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
4: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
6: Ура!
7: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена
8: от 1 800 000 рублей
7: и комплект.

0: вашей покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

замотала, и тебя замотала. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Это радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Погода.
1: Сегодня ожидается малооблачная погода, возможен дождь, на протяжении дня и температура воздуха до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер западного направления 4 метра в секунду. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

0: лицо.
1: Новенький свеженький трек от Умы Турман под названием «Не стой и танцуй». В общем-то, хороший призыв для сегодняшнего дня. Сегодня у нас что, 8 августа на календаре, это суббота. Солнечный, хороший, жаркий день. Сегодня день города в Нижнем Тагиле. С днем рождения, любимый город. Не стой, танцуй, развлекайся. Сегодня масса мероприятий запланировано в городе. Обязательно ознакомьтесь с программкой на просторах в интернете. Вечером, конечно же, обещают нам фейерверк. И не лето хедлайнер, который будет нас развлекать сегодня вечерком. Так что настраивайтесь только на самый лучший день. Не стойте, двигайтесь, берите музыку с собой. И в этом часе буду снабжать вас хитярами, которые собрались здесь, на эковолне со всего света. Туама нас ждет, Немига, Тейм Импала, «Опять утра», Хьюгеля, Татьяна Куртукова, Мадонна и Дима Билан. Поэтому сделать нужно только погромче и насладиться этими ребятами. Прямо сейчас у нас Анна Асти, которая даст нам высшие силы. И мы их, конечно же, ловим. Дело громче, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

очень романтичный трек от Тейм Импала под названием «Дракула», где участвует Дженни из кей-поп группы популярнейшей. 5 утра у нас на очереди с треком «Белая полоса». Надеюсь, что эта полоса будет вас сопровождать целый день. Делай громче, погнали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

прощаться ни в коем случае не собираемся. Всем большой привет, друзья! Вы на Эко-радио, и здесь Дима Билан и Мари Краймбрери. Старый добрый трек от Умы Турман переделали по-новому под названием «Проститься». Далее София Элис Бекстер нас будет поражать своим великолепнейшим вокалом в треке «Freedom of the Night». Чуть позже Леша Свик и его стерва будут рядышком.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
1: «Территория звука».

0: Экорадио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: скидкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на велосипед X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается малооблачная погода, но возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 24 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. К вечеру небольшой дождь. Температура воздуха на день до плюс 24. Ветер южный 2 метра в секунду и атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Dark, встреть меня ночью или во тьме. Вот такой вот страшненький трек. Но на самом деле нет, здесь про отношения, про любовь, про все, что мы любим. Об этом уже идет речь. Голосуй на нашем сайте karadio.ru. И хит-парад проходит по пятницам.

18.00. Обязательно успевайте до этого времени. Там уже подобьем итоги и посмотрим, кто король грядущей недели. 12.11 на среднем Урале. Всем добрый денечек, друзья. 8 августа на календаре, суббота. Сегодня день города. Всех с ним и поздравляю. Будем прям массово сегодня праздновать всяческие мероприятия. Вечером нас ждет концерт и салют. Так что ни в коем случае дома не сидите. Увидимся обязательно на улицах. Сегодня также празднуется Всемирный день кошек. Своего питомца обязательно погладьте. Дайте вискоса, колбаски. Чего там они еще любят? Ну, в общем, все самое вкусное. Сегодня их день. Погладьте и от меня тоже можете передать привет. Музыкой также будем снабжать и ваших кошек, и вас. Холли Флейм нас ждет в этом часе. Леди Гага, Нью Акцент, Холидей Бой, Дэвид Гетта, Алсу и Ева Власова. Прямо сейчас Дуа Липа с магическим треком под названием «Хаудини». Запускаем ваши колоночки. Всем хорошего дня, всех с праздником. Дело громче, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: ТНТ-8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе ТНТ-8 в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Saturn Air Auto. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность. Все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor. Ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского 36. Нижний Тагил.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
4: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.

С темой табу, на которую они говорить не будут. Я с вами хочу поговорить о том, что сегодня выходной день. Очень жаркий, очень классный день города. И не сидите ни в коем случае дома. Обязательно выходите на улицу, музыку берите с собой и развлекайтесь. The Weeknd у нас на очереди с треком под названием Blinding Lights. Мегахит прямо сейчас. Погнали!

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Рока и Артур Пирожков здесь, который собирается нас испортить. И, конечно же, чем хорошая музыка, что у них успешно получается. Ребятам браво за этот классный трек. Тиесто, Карл Джи прямо сейчас с треком про то, чтобы не стеснялись. Don't be shy, делай громче и выполняем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура!
0: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект

0: Крупной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главный неофер. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Тенет Т8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе Тенет Т8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик. За что?

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня вечерком ожидается малооблачная погода, но возможен даже дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. Вечером небольшой дождь до плюс 24 в течение дня. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление слегка понижено. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Melody, называется он «Mi Chico», что переводится как «Моя Чика». Да, моя девчулька, моя девочка и так далее. Всем девчонкам посвящается эта композиция. Ловите, голосуйте на сайте karadio.ru. Новиночка ждет именно там. В пятницу подобьем итог в 17.00. Сегодня у нас суббота, напоминаю, 8 августа на календаре, 13.09 уже на Среднем Урале. И сегодня празднуем День города Нижнего Тагила. Всех с праздником, друзья! Все обязательно на улицу, на городские площадки, площадь театральная, площадь Современника. Там будут прям вот сегодня массовые мероприятия. Не пропустите. Пока идете, обязательно музыку возьмите с собой. Будет еще энергичней. В этом часе нас ждут Пицца или Анита Гутин, Морган Пейдж, Коста Лакоста, Оффенбах, Мари Крайм, Рэдди Сомбер и Женя Трофимов вместе с Комнатой культуры. Бью ракету прямо сейчас с треком под названием Positive Vibes. Позитивные волны вас накрывают через стереосистему. Делай громче, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил. 2026 год.
5: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета. В Сатурне. Теннет Т4. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4. От 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. И по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Мауро Дион и рок-мафия. Называется он Friends. Друзья мои, вам большой привет. Вам этот классный шедевр. И не только этот. На очереди у нас мега-хит от очень интересного дуэта Зиверт и Айс Гергер. Трек под названием «Банк». Делаем громче, срываем банк прямо сейчас. Погнали! Погнали!

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающий популярность.

0: по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Тенет Т7. От

0: 1 995 000 рублей. Официальный дилер Теннет, Русальянс, на Фестивальной 5Б, Строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер южного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Завтра ждем также пасмурную погоду. К вечеру возможен дождь до плюс 24 в течение дня. Ветер южный 2 метра в секунду. И атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Дюкова, ее свеженький трек под названием «Мы», про нас, про них, про всех тех ребят, которые как-то связаны с кем-либо отношениями. Да, как всегда, про любовь, все как мы любим здесь на Эко-волне, и ничего другого нас не будет ждать, только хорошие классные треки. Голосуем за новиночку, как всегда, по старой схеме на ecoradio.ru. Именно эта композиция будет ждать вашего лайка там. Залетайте в пятницу в 17.00, будем подводить результаты. Пока что у нас всего лишь 14.10 в нашем городе, и сегодня у нас выходной день, первый. И да и не просто день, а еще и день города празднуем в компании с Экорадио, а вечером в компании с классными артистами. Ни в коем случае не пропусти это мероприятие. В этом часе вас снабжает дальше классными треками, так скажем, на разминочку. Леша Свик нас ждет вместе с Нилетой и Маригу трека под названием «Аритмия». Кстати, Нилета сегодня будет выступать на сцене. Эйва Макс, Клава Кока, Феликс, Йенбер, Вулфи, Ёлка. Прямо сейчас запустим Шенгай и их мега-хит.

0: который прославился, ну, на весь мир, пожалуй, под названием King of the Jungle. Делай громче, классного тебе дня, погнали!
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
5: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
9: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
10: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: скидкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главный офер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Феликс Йен, Каскейда и старенький добренький трек Boy to You Tore Me, который раньше назывался Upside Down. Неплохая, так скажем, реинкарнация, которая нас нарадует, как и всегда. Бирвулф у нас на очереди с очень интересным треком под названием «Чародейка». Что-то магическое, что-то волшебное, и что именно узнаем прямо сейчас. Чуть позже Алиф Арбин, Ёлка и Дуа Липа вместе с Da Baby. 14.29 на Среднем Урале. Всем большой привет, всех с Днем Города!

совсем приятный трек о понедельнике. Да, тот самый день, который мы не особо любим, но такой трогательный. Ёлка здесь со своим хитом под названием «Понедельник». Дуа Липа у нас на очереди. И Да Бэйби с более позитивным треком про то, как можно летать в классных отношениях. Левитейтинг. Делай громче

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 30 обратно. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Экорадио. Погода.
2: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода, но и возможны прояснения, так же, как и возможен дождь. Температура воздуха до 22 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. К вечеру возможен дождик. Температура

0: Температура воздуха до плюс 24 градусов в течение всего дня. Ветер южного направления 2 метра в секунду и атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Как вода густой. Ну, Матау Турман и их новиночка под названием «Не стой, танцуй» здесь на эко-волне для всех вас. Я думаю, что следует послушаться ребят и пойти в центр города. Там прямо массовые мероприятия, много музыки, где не постоишь, а прям придется потанцевать. Всем желаю хорошо провести время. С чем связано? Конечно же, День города у нас сегодня празднуется. И масса мероприятий запланирована. В принципе, уже проходит и запланировано на вечер. 15:10 на Среднем Урале. Не хватает только вас, то есть время. День уже в самом разгаре. Самое то уже собраться и пойти тусануть как следует. Музыку вам в подмогу, в помощь. Буду поставлять и дальше. Лирик нас ждет в этом часе. Маруф, Мот, Маршмелло, Женя Трофимов, Ваня Дмитриенко и Леди Гага. Маршал Джефферсон прямо сейчас с треком «Life is Simple» расскажет о том, насколько жизнь на самом деле проста. Делай громче. С днем города тебя. Поехали.
1: If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Это радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить шанс выиграть

0: авто. Плати с ТП онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе «ЖБИ Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35. «ЖБИ Вектор».
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Космом поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

PNAU с заводным треком To Corazon, что переводится как прямиком к твоему сердцу. Я посылаю эти строки. Вот так вот, друзья, берите пример. Далее Ваня Дмитриенко, который поет, опять же, про отношения в треке «Ртуть». Делай громче, мега

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8-34-35-37-80-07. Нижний Тагил, 2026.
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И к

0: Кубкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагиловый Авиаверт». Указана минимальная цена на билет 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: прощание. С днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: На Среднем Урале 16 часов. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Coverland на Экорадио.

Всем большой привет! Меня зовут Настя Невская. Прямо сейчас мы начинаем путешествие по миру кавер-версий. Добро пожаловать в Coverland. Это место, где знакомые хиты получают новую жизнь и свежие интерпретации. Открывает наш лайнап трек Дэйва Армстронга. Оригинал вышел в 2003-м. Диджей-продюсер до сих пор в строю, выпускает свои оригинальные работы, а его молодые коллеги представляют нам прекрасные каверы на уже состоявшиеся хиты. Make Your Move – версия Антона Пауэрса. 10 лет назад он был признан лучшим диджеем Ливерпуля. Таким и остается по сей день. Первый кавер на сегодня в его исполнении. Наслаждайтесь.

Sonic. Стала звездой танцевальной музыки в 2000-м. Любительница клубов, она решила посвятить себя музыке, но не все танцевальные композиции ее вдохновляли. И она взялась за дело сама. 3 года понадобилось ей, чтобы наконец представить публике свой первый диджейский сет. Трек под названием «Sky» в кавер-версии диджея Peretz мы только что услышали. Трек, который Sonic написала в честь рождения своего ребенка. Следующий гость каверленда – диджей Джеди. В качестве трека, который будет звучать по-новому, он выбрал работу 84-го года. Оригинал нам представил Джордж Бенсон. Уже в 87-м, спустя всего 3 года, был написан первый кавер. Сегодня их уже десятки, и вот один из них. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
7: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Кавер

Одна из самых узнаваемых песен середины 80-х. Сегодня звучит совершенно по-новому. Команда мастеров по созданию клубных ремиксов потрудилась над этой работой. Наш следующий кавер-трек родом из той же эпохи. Оригинал был выпущен в 84-м. Out of Touch. Американского дуэта Hall & Oates. Версия Мэдисона Марса звучит быстрее, сделана в лучших традициях танцевальной музыки и продолжает каверленд.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Эко-радио.

Оригинал этой песни родился в Лос-Анджелесе в 1975 году. Одна из самых красивых баллад Элтона Джона насчитывает огромное количество каверов. Один из них мы послушали сегодня. Это продюсерский дуэт O'Neill, ребята из России. Далее отправляемся в Малайзию. Именно там мы встречаем восходящую звезду танцевальной электронной музыки. Hard Lights. Его кавер на трек Рианны. Наслаждайтесь.

Когда-то давно этот трек все знали исключительно в исполнении Блонди. На сегодняшний день мы гораздо чаще слышим каверы. Пару мгновений назад версия Ниты Оны. Впереди любопытное прочтение трека главного бойсбенда 90-х. Кавер Джея Марина получился уверенным и смелым. Пожалуй, именно так должен звучать топовый электронный хит.

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Классный танцевальный трек написал Адриан Люкс в 2010-м. Кавер от Ty Swee звучит на самом деле еще круче, чем оригинал. Teenage Crime — так называется эта работа. Едем дальше. Можно бесконечно спорить о том, что лучше оригинал следующего трека или какой-то из многочисленных каверов на него. Но, во-первых, оригинал не затмить. А во-вторых, послушаем один из самых интересных прочтений «Feel Good» от Gorillaz — DJ Lucifer.

Это был Coverland. Здесь новое прочтение и новое звучание. Будем знакомиться с яркими каверами. Это возможность услышать знакомую историю по-новому. В принципе, как и в жизни. Что бы ни происходило, главное помнить, только мы сами выбираем, как рассказать нашу историю. С каким настроением. Делайте правильный выбор и оставайтесь с нами. Меня зовут Настя Невская. Встречаемся в Coverland.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
4: Музыка громче. День.

0: нами.
1: Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
4: Если хочешь танцевать,

0: Это радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В «Хончи Уникум Тагил» на Черноисточинском шоссе. С-74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года указана. Стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации,

0: информации в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
0: «Территория звука».
2: Хочешь, мы построим дом из лекой деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: вернется моя любовь. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Экорадио. Новинка эфира.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года указана стоимость на Хончи HS3. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин «Door and Floor» рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. «Door and Floor» – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидались. Белый потолок, смятая постель, если б только мог.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров.

0: Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
2: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня решил собрать свои любимые треки и сделать яркий летний динамичный выпуск, чтобы можно было отдохнуть от новинок и просто погрузиться в позитивный вайб. 11 треков, которые часто звучат в моих летних выступлениях и которые каждый хочется переслушивать еще раз. Сегодня минимум слов и много музыки. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Motion. С вами я, Владимир Фонарев, и самое время представить вам гастрольный мой график на август месяц. 7 августа выступление в Москве на Супер Жатве, которое пройдет в радио Супер Металли с потрясающим составом артистов. 15 августа я отправляюсь в Московскую область, фестиваль «Сказка». Буду выступать с классическим псай-прогом из любимых композиций. А после меня выступление «Astral Projection». 22 августа Калининград и фестиваль «Культ». И 28 августа встречаемся в Москве, в Кетчапе, на традиционной ежемесячной вечеринке «Digital Emotions». Последний раз было просто потрясающе.

Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что вам было приятно услышать эти любимые композиции. Надеюсь, и ваши, но мои уж точно абсолютно, которые довольно-таки часто звучат в моих диджейских сетах. На следующей неделе огромное количество новинок, а также рассказ о прошедшей вечеринке в Кетчапе и моем путешествии в Геленджик. Гастрольные истории вас ждут на следующей неделе. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fnarev.com, а также можно найти их в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, ваших душах и вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радиошоу Digital Emotions.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.
16: Overdrive.
17: Overdrive.

Arctic Russia со своим Down the Drain. Хорошая заявка на хит вечера, но мы только разогреваемся. Ловите безумный заряд эмоций от австралийца Сони Фадера и его трека About You. Сони родом из солнечной Аделаиды, а сейчас собирает стадионы по всему миру, включая легендарный Уэмбли. Этот трек — абсолютный хит, изданный на его собственном лейбле Solo Toca. Закрываем глаза и ловим этот чистый хаос-кайф.

Там Бункерс только что сломал нам все радары, но мы продолжаем опускаться глубже. Встречайте проект Dance EDM с треком Low. Эти ребята точно знают рецепт идеальной ямы и разрывного дропа. Неудивительно, что этот бенгер, вышедший на лейбле Spinning Records, сейчас рвет все чарты. Время опуститься пониже и дать волю ногам. Оцениваем басовый напор прямо сейчас.

Говорят, трек был написан после того, как к нему постучали копы за слишком громкую музыку в студии. Вышел этот шедевр на лейбле Chami Confession. Офицер, просим прощения, но сегодня

0: Меланхоличный вайб от CTRN плавно растворяется в воздухе, потому что пришло время для настоящего русского мем-хауса. На очереди Astrang CM с треком «Смотря какой фабрик». Да-да, тот самый легендарный мем про качество ткани и деталей теперь упакован в мощнейший дроп, который вышел на лейбле Effective Records. Ребята, смотря какой фабрик, смотря какой details, но этот трек — чистый разрыв.
1: Что модно в этом сезоне? Mango colors. Шелк очень модный. Очень модные пиджаки с какими-то details. Брюки модно, capri pants модно. И это все он дизайн. Джинсы он очень красивые делает. Можно одеть capri джинсы, красивую блузку под низ, накинуть джакет. И можно так на работу тоже выйти. И можно так пойти и погулять потом. Так что он universal. И модно все. Все красивое. И fit его amazing.

Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, прайс от 225, самый дорогой 380. Так оно very, очень-очень affordable. И fit его amazing.

0: замечательно. Ну и в заключение чисто традиционный вопрос. Ваши пожелания нашим милым, обаятельным телезрительницам.
1: Я вам желаю хорошие spring and summer, чтобы приходили, все одевались, и мы вам можем помочь.

треке Red Pepper, но на финал у нас припасен настоящий гипноз. Встречайте тагильского самородка Алексея Крафта с треком Hive Mind. Алексей – один из главных популяризаторов умного хаоса в нашем городе, а его трек заставит ваши мысли двигаться в едином ритме коллективного разума. Меня зовут Настя Невская, это был овердрайв от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Не теряйте темп, оставайтесь на нашей волне и будьте на драйве.

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.

Всем большой привет! Это Overdrive от саунд-продюсера Еджея Алексея Крафта. Ваш навигатор по самым топовым танцполам планеты. И я, Настя Невская, готова зарядить вас энергией на всю ночь. Забудьте о скуке и повседневности. У нас тут настоящий музыкальный карнавал. И знаете, кто открывает наш сегодняшний парад? Сам Хайлоу. За этим псевдонимом скрывается нидерландский гений Оливер Хелденс, который решил показать нам свою темную сторону. Выпущенный на лейбле Zone Voltei, Fight on Acid — это трек настоящий манифест. У короля будущего хаоса есть еще и техно-козырь в рукаве.

Немецкий мастер позитива Tujamo с треком Everyone Listen to Techno, вышедший на Musical Freedom. Только что его биты разрывали эфир, а теперь пристегнитесь, потому что на подходе кое-что очень особенное. Секретное оружие из Венгрии, дуэт Vangul. Эти парни, известные своим хрустально чистым звучанием, выпускают свои треки на крутейшем лейбле Confession. Их My Sight — это чистый флёр хауса, невероятный грув обеспечен.

Эфир только что разрывал никто иной, как бразильская суперзвезда Aloc со своим мега-хитом Squid Game Let's Play, который он выпустил на своем лейбле. Между прочим, Aloc – сын пионеров бразильского транса, так что музыкальность у него в крови. Но теперь приготовьтесь к полному переключению. Из Бразилии мы отправляемся в Берлин. Встречайте Мамен, японский продюсер, который создает волшебство. Его трек «A Tiny Home in the Universe», вышедший на культовом лейбле «Catermook», это как уютный дом для вашей души в огромной вселенной глубокого хаоса. Почувствуйте этот космос.

не заканчивается. Прямо сейчас у нас звучал свежий и очень бодрый трек. Idly, Jackpot in Bangkok. Этот британский артист — новое имя, которое штурмует танцполы. С лейбла Night Survives Only. Его басовые линии — это просто джекпот, если вы понимаете, о чем я. А дальше? Дальше нас ждет Австралия. Дуэт Needs No Sleep со своим горячим релизом Unnatural, вышедшим на том же Confession. Эти ребята из Сиднея не просто так регулярно попадаются в чарты Beatport. У них талант взрывать танцполы.

Вы слушаете «Овердрайв». И сейчас в наших динамиках пульсирует настоящий космический бас. Это «Botneck» с ремиксом «Spaceman». Канадский дуэт, известный своим уникальным звуковым экспериментом, объединились с американскими королями бас-хауса D-Whited из Лос-Анджелеса. Этот ремикс, выпущенный на культовом лейбле Confession, это не просто трек, это билет на вечеринку где-то в стратосфере. Готовьтесь, потому что гравитация отменяется. Spaceman.

Dub Dogs и Walk Adair с их гимном вечеринок Drink. Бразильские близнецы Dub Dogs, сыновья легендарного диджея Панки, вместе с тек-хаус-виртуозом Walk Adair, родом из Сан-Паулу. И все это на могучем лейбле Spinning Records. Это сочетание бразильского колорита и чистой энергии, которая заставляет просто выпить этот трек до дна. С вами были диджей Алексей Крафт и Настя Невская. Мы не прощаемся.

заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.